0: А канак таки раскадите болда са мек цера кај е бучи, кај креса канак, по аловари кај крес, тупенес по влахитско диалекто, ај шоханас како рамосардо, скирисардо. Каске крес каки кевня, каске кресо аловари, е роменге, тена бистрен пенги шип, вај бикнес се шип пе гаженге.
1: Тирау лове пе ром.
0: На чаче за канак, сериозно.
1: И шип хасардел, и катар, и рома, не ви колена, шима и шима е дел дума. Ме те панал, манде де фамилия, аки ден дума романес, но майтер не шаве, гатярен рома и шип, но на ден дума, пасивно, кочай кай най-престижно, када, най, те панал, аки си алав, тахтай, а будко панел гажанес панел стакано, русицка стакан, стакано, и те панел тахтай, и ром да шиден те асан, кај фарти пуриканосан, жанес, треба да бис модерн.
0: А, окей.
1: Жанес, и си вар се ви, ка се ви историја кај шип оджал. Алава хасардион, кот ка тирелас кот е бут фаворитско бути, а катана, а канана тиренка алава не нај, кот тирелас бути грасценца, няка алава. И о престижо, ромаја шабаку, у парел теле. А кана мај престижно, тој дездума англицка. Када алавари важно ваш кода, кај мајан глав, кала пуране алава, тефери сардин, бо ме гиндой, кая кана си палуно колено, кала ту даши десеньки кала алава тефери сарес, дуй то колено, палама дали трито, уже нико кала алава на жанела. Тефери сардил шип, а дуй то ты си кавела манушенни, кай ромай шип си як нормальный шип, саравер шеба, кай мануша ты дикен, кай си лавари, кай си варси публикации, книжки, анимации, кај каси шип сар сауре авер шиба.
0: Ворта сар кај пенес Јануш Бутром, кај ворбина менца на Ферианда Шведо, Фери Кругел Европа, пенен ке е романи шип хасајвел. А е Бутром лен сама ко дока на мукен пенге тема, ка анак ту анда Украина, пенес ки сас мај баро, ке тани пе, вели ту за нас анде романи махала по Балкан. Фери ка на туме рис писајла на јавилан банде кавер тема анда Европа, а тунчи туме лен витуме сама ке хасајвел романи шип. Сарди ке стојануш перомани шип, па деш дешу панш берш, те на авна ка саве алавара вај вари, со гинди скерджела пе?
1: Ма гиндој, сар те натерас не со там, ко те навела и вари сави алавари, анимации, книжки. И шип ха сардил. Оджан, романе алава, сар те пенал, ка нам е да здума, ко те е ня деша процентер романе алава. А и пала дуй колена, а вела 40% Романелова. И каде, берш пала бершестар, дес десестар, и шип хасардил, канчи на шелепе. А де кадаси со мај бари мисија, тепери сарас шип, та шелепе и жунди, жанес, амаре папуря и пропапуря, мај бут срек ми як берш переднас, пајлюма и шип, а шелес пефери сарди, денес дума ласа. Но мај бут денес дума ваш кода, кај отраю сас Романо. И Рома сас анде изоляција, сас анде веша, анде маля. И вашкада, и ка регатор са ситуация пари, дискриминация, но авря регатор вашкада и шип, и фрисарделя румы. И катар ситуация май лащи, сарса спандеша берш палпале. Но и си бари коммуникация гаженца. Эдюкация, школа, сакада, жал гажанес. Найпер румы и шип. Уже англуи шип, ваш буте шауренде, ленди чачиш шип жал украинско, али русицко. Вони ден дума романес, даши ден тежанен шип, но гиндон вони гажанес.
2: Pe caste perulere spesibilitate era color pe peri diakicib pe instituție pe gajevai pe amende pe roma
1: pe saura pe rom caste trebuie roma i ship mai but la romendi naile nu si gajesave sa o lendis intereso ce ce no so mai but manuș leste responsibility palopeste ship palopeste cultura sartuna cam este interes varisoto avertutare palot nikona tirla kada
2: Си дар, оманушто е хасарел пи идентитета, хасарел си чип, аш у нас си ек трендо авджес, модерно, ворбиме е буде рангдезицко, вај човенове, ворбеан, со најромане. Шај те хасарел оманушт по идентитенто, врамаса?
1: Ма гиндо е бише бако, те пенал че не најканч. Со мај буд традиции, линеја, а при манушендер линеја тарка, најден мутне традиции, окричу, но најден мутни традиции, са када си најден мутно, ексо си, чачуно, романо, порано, кадай шип. И мен гиндой бишебако идентитету фарте бут хасардил. Аки кала андоири уже не най ромай шип, куте жал асимиляция. Пала ек дуй колена сап гадил май бут. Когда мы гиндой кай шип фарты, фарты важно. Ваш роменды, ваш, ваш народу совести не найканч, авер.
0: Аганак, ту керес и бучи кусо алавари по влахитско диалекто. Сар жалко ди бучи, бириста пандес кита нескодо, вай, вай сара чарес ту. Жалко ди бучи анде реали, реализация те керес.
1: Сас время, когда сас найло комы симас анде Русия и син мануша, Савы гатярен, высоко да требуй, когда ваш рома и мост, а иси ром кай даран, ты пенен кай состы кай терес, и гаже халавде вы на тежне на мари шип, мы на камал када тавел. Си кацеви гиндуря, кацеви кацеви гиндуря. Май бут, анде када бути, мы реклем буте фарты ромен, касты си барон интересу, ты пересардил шип рома и тесвай мануша, манцы терен бути, анде када алавари уже охто, али деж, берж, когда мы сима сандурсия, и джека нами ленда варисо пушав, сарп не скадавала, в сарту менде када, кадик и на кадик опанал. Мы гатярдем кай найса бибахт, бут рома силенд интересно ты ромай шип, и вне каменты вазин ромай шип. Ваш када мы потяв кай ситуация акана, инке лещи, сима бутэ манушенда интересо, и кала фарты бару интересо кала ту авес, например, кай ром, и када жен сар варисо варисо келимата.
0: O veli penla skasko responsibilita, a kanak me pushav matutar sotrubun e rom te keren te naha saivel lengiship.
1: So mai baroka, da janes alavari, kada institucija animacija, kada sami što, no, so mai baro gindo, kada žal ande familii, kal ande familii den duma romanes. Ako te žal centro romaya shibako, kala ando iri na den duma romanes книжки, мультипликации, когда канч. Майбору гиндо, тэден дума романес. Си кацэвэ еря, кай жанэс на сытярэн, на камэн, кай бэяцэ, шаурэ тэден дума романес, тай пэнэн машкар пэ

0: Om să vă si negativ nou, că na vorbis romanes, că na ceasă de sociale medie, până na menge tu men bicine în romanici, numai bistren că si instituție s-ar tu s-o pendant, si tu men în de Ucraina instituția men si amen ISOF, facate, si amen vom si cavera în universiteto, romanici bacate ando Stocolmo,
1: ande Praga,
0: ande Praga, s-a tut vare sa vă problemă golesa ca e ceos ando sociale medie, pendes tu că rom, ei, s-o starbicine, s-a vă rica haciare, n-a s-o penas.
2: Sin, sin că s-o penean i rom, si gindurea dui, varico, până ca mișto, ai văr, până ca e cada n-ai mișto, ca trebuie te garavasi șip, până ca amari șip si foarte specialnă. Voi va școda ca e te garavas la lega jentăr. Ande cada la timisia. Gaje haciarena i șiba, gaje sitiona șip, jenez, мена гиндой, когда бибака и гажеты сетен шип, когда не на не свои проблемы мы гиндой, когда сомай бут мануша, жанен румай шип, и ром, мэки гажеты сетен, когда мы на дикаунде, когда не свои проблемы.
1: Ай ворто сарка и пендан, когда Реслан анде Болгария, и гажо жути сарда стуй дромеса.
2: Сас анде кек ситуация анде Болгария. Сави анде шип и си жанес вари сви зор. Аки сави зор. Мы авилем еквар. Анде София, ando romano termino, sarmahala, žinės. I kote, jek rom trajin, deš mi je rom. I kote, nende, žal restorano, jevro roma, inkevariso, sa romanes. I mani sas interesno, mene lau, pa telefonu tirao video, paka dava mahala, žinės. Pašol man de rom, i del duma bulgaritska, mene gatirdem sa, no me gatirdem so, varsi bari pretenzie, žal. Soski tu kares kada video, so tu kames. I žinės, holiasa, me pnau, mai romsim. Romsan, а катарса на до Украина, а ми што багзор терсо камес.
0: Окей. Интересно, но не магим те почавте ви годо бил дама палпале по годо со амен кера сам до радио Романо, чиде на диклан вајна, на социјалне медије, сако джес Луи Неджи по параштуј час је ворба романи, сар ту пенес романе певаре. Диклан годо, со гендис, сар амен керас по годо, гендис ми што вај сар?
2: Ну, интересно, жанес, ме дихал ту менде котеси бут ром, анда са Европа, анда Ирано, када вау шаво мани заргар, и интересно, дихе саки, сар је калав, са вэлисти вариации си пайся люма. Када фарте, син интересно, и кацавэ лава, аки, а мы депенен си инке алав, мы деклем варикала до социальной медиа, а мы депенен си гажо алав, а си инке алав хало, када ек. Мы не кала на деклем анды люма, кай варико авер, кроме влахуря, ты же нам кадава алав. Но тунчи деклем варика на социальной медиа, кай о синти ром скрисарел гаже хале, кай синтуря, и кай аме, ну, машкармен инай канчи. И а кадава алав, си аменде и ленде жанес.
0: Годо са са вио гиндо, ме магам те дикас, соде си амен симилат, соде ворби са јек, соде ворби с диферентно, вајламе га джендар, годо са со гиндо, со стар амен ворб керас бучи пе романи чип сако джес теј, ара каса мен га де баре проблемонца.
1: На исту ки Јануш Панченко кај сана са менцам до Ради Романо, ај ворби са Ардан, па и романи чип.
0: На ис.
2: На исту мен јитен бахтале са сте, ден дума романес набистен кај сан хром.
1: Kad les Areslan po Agoranda disutno Radio Romano, fere na bistrenke bi intesunen kako po www.radioromano.se, vai pa maro app, Sveriges Radio. Te kamen, šaj vite lenamenca kontakto?
0: Ja, šaj lenamenca kontakto, da mare socijalne medije, go te pušo vas Radio Romano. Te magnente džanon do Facebook.
1: Na istu menge kaj šundan pa menda džesa, ja mekon samastu menca džesan do Radio Romano samas u Adam Parno Šope.
0: Teme o veli brijani.

0: A kanak taki raz kada te bolda sam ek cera kaj je buči kaj kresa kanak, po alovari kaj kres, tu penes po vlahitsko dialekto, a i šoha nas kako ramosardo, skrisardo. Kaske kres kaki kevnja, kaske kreso alovari, eromenge, te na bistrem pengi šip, vaj bi knes se šip pe gaženge.
1: Tira u love pe rom.
0: Na čače za kanak, seriozno.
1: I šip ha sardjel, i katar, i roma, не ви колена шима и шима дел дума. Ме те панал манде де фамилия, а ки ден дума романес, но майтер не шаве, а тярен рома и шип, но на ден дума, пасивно, кочай кай най-престижно, када най, те панал, а ки си алав тахтай, а будко панел гажанес панел стакано, русицка стакан, стакано, и те панел тахтай, и ром да шидин те асан, кай фарти пуриканосан. Жанес, требуй тебе с модерн.
0: А, окей.
1: Жанес, и си варсеви, ка цеви история, кай шип отжал. Алаваха сардион, кот ретирелс, кот е фаворитско бути, а кана на тиренка алава не най, кот ретирелс бути грасценца, не кала алава. И о престижо, рома я шибаку, парел теле. А кана май престижно, тезе дума англицка. Кадава алавари важного шкода, кай майен глал, кала пуране алава, тефери сардин, бо мегиндой, кая кана си палуно колено, кала ту дащи десеньки, кала алава тефери сарес, дуйто колено палама дали трито, уже нико кала алава на жанела. Тефери сардил шип, а дуйто ты сикавела манушенди, кай ромаи шип си, як нормальный шип, саравер шеба, кай мануша ты дикен, кай си лавари, кай си варси публикации, книжки, анимации, кай каси шип сар сауре авер шиба.
0: Ворта сар кай пенес януш бутром, кай ворбина менца на ферианда шведо, фер кругел Европа, пенен ке е романи шип хасайвел. А е бутром лен сама кодока на мукен пенге тема, ка анак ту анда Украина, пенес ки сас май баро, кетани пе, вели ту санас анде романи махала по Балкан. Фер ка на тумери списайла на явилан анде кавер тема анда Европа, а тунчи тумелен витуме сама ке хасайвел романи шип. Сардике стојанош пероманишип, па деште шупанш берш, те на авна касаве алавара вај варисос. Со гинди скерджела пе?
1: Ма гиндој, сар те натерас не со там, ко те навела и варисеви алавари, анимации, книжки. И шип ха сардил. Оджан романе алава, сар те пенал, кана ме даз дума, ко те ня деша процентери романе алава. А и пала дуй колена, а вела саранда процентер Романелова. И кадя перш пала бершестар, дес десестар и шип хасардил канчи на шелепе. Анде када си со май беремисия, тепери сарас шип та шелепе и жунди, жанес амаре папуря и пропапуря. Май бут срек ми як берш переднос, пайлюма и шип а шелес пе фери сарди, денес дума ласа. Но май бут денес дума вашкода, кай отраю сас Романо. И Рома сас анде изоляция, сас анде веша, анде маля. И вашкада, и ка регатор са ситуация пари, дискриминация, но авря регатор вашкада и шип, и фрисарделя. Румы, и катар ситуация майлащи, сарса спандеша берш палпале. Но и си бари коммуникация гаженца. Эдюкация, школа, сакада, жал гажанес. Найпер, румы, и шип. Уже англуи шип, ваш буте, шауренде, ленди чачи шип жал украинского, али русицкого. Вони ден дума романес, дащиден, теж анен шип. Но гиндон вони гажанес.
2: Pe casta per udere spesibilitate era color per i diachi cib, per istituzie, per gageva e per amende per Roma.
1: Per saura, per Rom. Casti trebuie Roma e șip mai bus le romendi. Nai le... Nu-i si gage să vei să o lăndis intereso, ce ce nu, să mai but manuș, le este responsibilitate pe la peste, pe la peste șip, pe la peste cultura, sartuna, cam este interes, vari să o aver tutare. Палот никој не тирала када.
2: Си дар, оманушто е хасарел пи идентитета, хасарел си чип, аш у нас си ек трендо авджес, модерно, ворбил мај буде ренгдецицко, вај човенове, ворбеан, со најромане. Ша е те хасарел оманушто по идентитето, в рамаса?
1: Магиндо би шабако, ти пенал че јас не најканч. Со мај буд традиции, линеја, а при манушендер линеја тарка, најден мутне традиции, окричу, но најден мутни традиции, са када си најден мутно, ексо си чачуно, романо, порано, када и шип. И мегин дој бишебако, идентитет о фарте бут хасардил, аки кала андоири уже не најрома и шип, куте жал асимиляция, пала ек дуй колена, сап гагаджел має бути. Коли ми гіндой кай шип фарти, фарти важно, ваш роменди, ваш, ваш народу, савести не найканчі, авер.
0: Аганак, ту керес е бучі кусо алавари по влахицько діалекто, сар жалко ді бучі, бірісте пандески та нескодо, вай, вай сара чарес ту, жалко ді бучі анде реалі, реалізація те керес?
1: Сас віряме, кал сас найло коми симас анде Русія, і син мануша, саве гатярен, высока да требы, когда ваш рома и мост, а иси ром кай даран, ты пенен кай соста кад терес, и гаже халавде вина ты жене на мари шип, мы на камал када тавел. Си кад цеви гиндуря, и кад цеви гиндуря. Мое бут, анде када бути, мы реклем бут те фарты ромен, касты си барон интересу, ты пересардил шип рома и те свой мануша, манцы терен бути, анде када алавари уже охто, али деж берш, кала мы сима сандурсия, и джека намы, Ленда варисо пушав, сарпене скадувала, в сарту менде када, кадяки на кадяки опено. Ми гатярдєм кай найса бібахт. Бут рома сілен де інтересно де ромай шип, і вони каменти вазин ромай шип. Важка там ми патяв кай ситуація кана, інке лещі. Сім бете манушен де інтересно. І кала фарте бару інтересно кала ту авес, наприклад, кай ром. І када жен сар варисо, варисо келімата.
0: O veli penlas casco responsabilità a canagme pushav ma tutar sotrobun e romte keren te naha saivel lengiship.
1: So mai barocca da janes alovari kada institucija animacija kada sami što no so mai baro gindo kada žal ande familii kala ande familii denduma romanes ako te žal centro romaja shibako kala andoiri na denduma romanes книжки, мультипликация, когда канчи. Моя барогиндо, ты ден дума романес. Сика цеве еря, кай жанес на сетярен, на камен, кай бояце, шаурет ден дума романес, тай панен машкар песте, ода тай дел, дей, ден дума романес, кай у шавороте на атярел. Лестер гаравен варисо перума и шип, жанес.
2: Yeah.
1: И когда, ну, найми, что кала и шип на аделпе дума царе, то вже канче на фірсарала, коли я шип же нес.
2: Музете ворби сві, кана ворби спа романи чіп, а кана буд манушасо керен романи чіпа са бучі. А мена ну раді романо керас управле, зештар беш керас бучі романи чіпа са, тай хача раз буд буча. Ну ма, ано шведо си як ворба со пенолпе спрок полісер.
0: Шибаке халаде.
2: Шибаке халаде. Пенеманге си ром саве си негативно. Kana vorbis romanes, kana časande socialne medije, penena menge to men bicinene romani čib, no ma bistrenke si institucije startu so pendan, si to men ande Ukrajine institucija, men si amen ISO fakate, si amen von si kavera na universiteto romani čib, akate ando Štokolmo.
0: Ande Praga.
2: Ande Praga. Sas tu tvare savo problemo golesa kaj čos ando socialne medije, pendes tuke rom, ej, so star bicine, savo reka hačarena, kana so penas.
1: Син, син, кацо, пенен и ром, си гиндуря дуй, варико пенен кай мишто, а и вир пенен кай када най мишто, кай треба ти гаравас и шип, пенен амари шип си фарты специально, вой ваш кода, кай те гаравас лале гажентер. Анде када лати миссия, гаже гатярена и шиба, гаже ситёна шип, женес, мена гиндуй, кай када бибах кай гаже ти ситёна шип, када не на ни свои проблемы мы гиндуй, когда сомай бут мануша, женен румай шип, и ром, мэки гажеты сетен, когда мы на дикаунде, когда не сои проблемы.
0: Ай ворта сарка и пендан, когда Реслан анде Болгария, и гажо жути сарда стуй дромеса.
1: Сас анде кек ситуация анде Болгария. Сави анде шип и си жанес вари сви зор. Аки сави зор. Мы авилем еквар анде София, анде роману термино, сармахала жанес. И коте ек ром траин, деш ми е ром. И коте анде жал ресторано, евророма, инкеварисо, са романес. И мне сейчас интересно, мне лав по телефону тирал видео, пока два махала жанес. Пошел манды ром, и дел дума болгаритска, мы на гатердем сану, мы гатердем, со варси бари претензии жал. Соски ту карес, когда видео, со ту камес. И жанес холяса. И мы понял, мы ромсим. Ромсан, а катарсан, надо Украина, а ми что, бах, зор, терцо камес.
2: Okay. Interesant. No, ne magim te počavte vi godo bil dama palpale pa godo so amin kera sam do radi romano čiđena v diklan, vajna, ande socijalne medije, sako džes, lui neji po parashtu i qas jek vorba romani, sartu penes romane pe vare. Diklan godo, so gëndis, sara men keras po godo, gëndis mi shtova i sar.
1: No, interesno, žens, ma dikhal të mende kote si but rom, anda sa Evropa, anda Irano, o kada vau shavo mani zargar, i interesno, dikhe saki, sar je kalav, sa vëllisti variaci, si pa i sa luma. Kada farte, sin interesno, i kacave lava, Aki, a mende pënen i sin ke alav, me di krem varikala ndo sociali media, a mende pënen si gazho alav, a sin ke alav halo, kada jek. Me një kala në di krem andi luma, ka i variko aver, kromi vlahure, të zhënë kada va alav. No, të nqë di krem varika në sociali media, ka i o sinti rom, skri sarel gazhe halë, ka i sintura, i ka i ame, ну, машкар мене, инай, канчи. И, а када ва алав, си аменде и ленде жанес.
2: Годо са са ви огиндо, ме магам те ди каз, соде си амен симилат, соде ворби са јек, соде ворби с диферентно, вајламе га джендар, годо са са огиндо, со стара мен ворб керас бучи пе романи чип са кодес тей, ара каса мен га де баре проблемонца.
0: На исток и Януш Панченко кај сана са менцам до Ради Романо, ај ворби са Ардан, па и романи чип.
2: На ис.
1: На исто мен јетен бахтале са сте, дендума романес набистен кај сан ром.
0: Kadle sa reslam po agoran da disutno Radio Romano, fere nabi strenke bi inte shunen kako po www.radioromano.se vai pa maro app, Sveriges Radio. Te kamen, shai vite lena menza kontakto?
2: Ja, shai lena menza kontakto, da mere socialne medie, go te pusho vas Radio Romano, te magnente gjanon do Facebook.
0: Na istu menge ka shundan pa menda gjesa, ja me kon samas tu menza gjesa ndo Radio Romano samas u adam parno shope.
2: Teme o veli brijani.